0: от все, про що мріяла, от майже все, все дав Бог здійснити. Вітаємо вас і слухаємо, ви вже в прямому ефірі.
1: Ісусу Христу. У мене, в общем-то, как, ну, уже много лет, и с самого детства что-то учился у меня, и отец там все время по этим, по разным стройкам, и Бийске там строил эту ГЭС, и, ну, короче, в Новосибирске там что-то делал, не знаю, тут по Украине шахзаводы строил, и, в общем, там мы все время таких путешествий были, и там где-нибудь комнатку снимали. Отец, мама, я и еще двое, брат, сестра, и в маленькой комнате бывало там 5 на 5, то есть какой 5 на 5, всего 5-7 метров. Ну, в селах в основном заводы строили. И так вот все сдвигают к вечеру, и отец чертежи на полу рассматривает, и я там тоже на коленках ползался. На самого детства уже учил что-то такое, что я там понимал, не знаю, но, короче, я... чертежи уже читал с самого детства. Здесь так же само пошел. Он там всю жизнь был без отца. Отец ушел, бросил их. И он с самого детства уже умел сапоги делать. И потому что бедность была такая большая. В Сибири жили. И было такое, что и сапоги надо сделать, и мебель какую-то сделать, и шкаф кухонный, и диван какой-то надо. Все делался сам. И там еще до школы и в школу ходил, и ему там полсела ходило, что-то делали. Короче, и это тоже с детства уже пошел тоже, что-то делал руками своими, и уже учиться пошел там на слесаря, на сборщика там, электрика. И, в общем, такое тоже учил. И получилось так, что вот эти профессии, они вроде как нужны. А потом оказалось так, что в 90-х годах там вообще никому ничего не надо. И, в общем-то, Украина отделилась, и работы нету, инфляция там огромная, и практически ничего не зарабатывают. Там, помню, на заводе работал, там, ну, специалистом был, зарабатывали там 150 тысяч купонов, это где-то 95-й год, наверное. И это было $3.5. В общем, хватало на еду и больше ни на что. То есть, ну, квартиру как-то оплачивали. В общем-то, относились полностью уже, потом искала работа. Там работа есть, работа низкооплачивая. Я уже думал, так, пойду на монтаж высотной работы. Работал немножко с отцом на высотке. Вот, но суть я хочу вот о чем сказать. Что тогда было так, что, в общем, приходилось искать работу. И уже одну работу сделал там, пошел вот так вот, просто прошел и говорит, ну, нужны рабочие. И в одном месте там, говорят, нужны. Короче, говорят, там дали работу, там надо было плитку положить. Я ей, в общем-то, только дома ложил. А потом просит, он говорит, 300 метров надо за месяц положить. Сможешь? Я говорю, нет, не смогу. Ну, бери щепотку. Короче говоря, сложные такие работы. И, в общем-то, они приходится учиться всему сначала. То есть что-то надо делать, надо учиться, потому что ты не понимаешь, как что делать. И литературу читаешь, и молишься, и просишь. И, в общем-то, потом, когда это все закончил работу, я уже думал, ну вот я уже специалист, уже кому-то нужен. Ходишь, а никому ты не нужен. И уже тогда попал на одну такую фирму, уже новую пошел, говорит, я знаю, что там работы есть, но что рабочие нужны. Прихожу, рабочие нужны? Нет, не нужны. Специалисты нужны? Нет, не нужны. И подсобникам, говорит, пожалуйста, мы так возьмем, у нас своих специалистов хватает. Короче говоря, начал мне рассказывать за тех, ну там, пример такой приводил, то есть там три паркетчика, их по Украине возят, и по Союзу возят, и у них там метр квадратный $110, только укладка, все остальное там другие делают. Короче, я тоже думаю, ну вот, люди имеют работу, не заботятся, у них там очередь, им оплачивают проживание, Господи, я тоже так хочу. Им помолился ему, чтобы он давал мне работу, чтобы он мне научил то, что людям нужно. Тому що я можу предлагати свої услуги.

0: Я к этому счастью включаешь радио, и в дом идут такие святые слова, песни, рассказы. Программа прекрасно поставлена. Все есть. Я пенсионерка. Слушаешь, и так радостно на душе от ваших слов. Дуже дякую всему вашему коллективу. И хай, чтоб мы усе вас поддерживали финансово. Это очень важно. Вы это делаете с удовольствием. Будьте здоровы. Хай вам щастить. Дякую вам.
1: Бог любить того, хто з радістю дає, написано в новому заповіті. Неважливо, чи ти досвідчений бізнесмен, чи молодий студент, чи захисник нашої землі. Коли Бог приходить у твій дім, це справжнє щастя. Щиро бажаємо всім щастя!